0: baby, it's Pablo.
1: Я сделал сейчас май, мало сейчас мой вайб. Gang bang, drive by. Я бы секал в май. Кои баланс? Ого, я твердый хайп. 10 годин на твердый хайп.

Você usa e te amai. Balança te amo e vai. Gang bang drive by. Я без секунд май. Твои балаглавы. Ой, я твердый хайп.